ганаф лека мяма на гама ганан да вода иди буй гада оба черт не да вода ли вода кушиш баку кучерта милаш вала мяма а вот же ты пишу ганан да плей накла но то по разы по вау рубя дженка у да се вольда галта вау режи видишь.